как є наша срака, а на трей за маришка, послыша гаже сака, чорна-бела писана, алипа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.